0: Show Time. Dusan Badancı Magece. Saat 18'de futbol fanatlarını FM 98'ge yığamız. Baş hakem Şirin Gafurova. Baş homi Manol.
1: Немецкий бренд Manol — это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Manol. Manol. Качество, проверенное временем.
0: Хитовым реклама будем. От Тазуч 598-00.

0: Football Time. Dusan Badancıma geçe. Saat 18'de. Futbol fanatlarını FM 98 giyemez. Başka kim? Şirin Gafurova. Başkomi Manol.
1: Немецкий бренд Manol. Это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Manol. Manol. Качество, проверенное временем.
2: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

жизнь, папе пора лететь, папа в суете, далеко, но рядом, папа на высоте, папа по скайпу, папа по фейстайму, папа по жизни, папа по стайлу.

Ассаламу алейкум, я Бахтяров Тимур. Когда я слушаю эту песню, я вспоминаю дедушку Бахтёра Задыджан. Он сейчас в доме Аллаха. Я вспоминаю, как он гулял со мной по Махалле, и как он научил меня говорить на узбекском. Он всегда мне приносил сладости из чайханы, готовил мне макароны, они очень вкусно. Готовил всегда. Меня звал Бабагым. Я очень по нему скучаю и слушаю эту песню, как скучаю Бахтёров Дададжон. Всегда был добрым, он всегда остается в моей памяти. Аллах бой.

Хит ФМ, салам алейкум, меня зовут Ибрагим. Я узбек по национальности, родился и вырос в России. Во время службы был друг Далер. Я и Далер ставили песню Гиос Байтаев «Бой Чачагем». И слушали эту песню и подсадили весь свой взвод на эту песню. И она напоминает мне моих боевых товарищей. И в том числе напоминает мне детство, потому что родители очень часто ее слушали и ставили нам ее. Поставьте, пожалуйста, нам эту песню. Хочу послушать.